А интересант на йотике, аж ботах, та река се жили до веле чугу, а меньших реку, а тема йотике свея миня, а ядна вед тих, много те реки ма беркуах, тике то ме спрева, а там йо то ме тике знате, те люже пен вижие, жо та спрева беже, на том йотике пезнаш аж нискири йо то в негайшних цасах було йо тагуна река, тагуна спрева, для того, что мне ее никак выстало. Жинца это малка гробля, а то ищи на кортах ее видишь, а только те старые люди то только ищи знают. Ты видишь ее спрева в Аций, там же та река Оплядепска, Дышна, жеж даю Яну реку, там те люди то мне спрева вице не уживаю, але гроне Яну река, мы бедлиме пширеце, а мамы уки пширеце, только то ее нецо интересантнего.